на диареальных станет твари. Ха-ха-ха-ха-ха! Люди чели! Санакочем рэйше! Сабия! Попонова вар!

Я забаркан буя, из правильно сбоя. Я забаркан буя, великий мой, я забаркан буя.

0: Рамбо не наш человек, Рамбо има муда, и неговые речи до пече суда. Рамбо со свидя, Рамбо искусство снажно, на нима слышат, врло е важно. Речи что туку, директно у груди, а листина е важна и Рамбо се труди. Е мой Рамбо, и я могу рэп, аль со свим полако, степ бай степ. Время твое так ще дочи, а на бину сада крочи, само кажи, биче слазно лувек. Класно, класно, у Хрватской ти си сада. У мам сердцу и у нама, не бойся, Рамбо, у Хрватску чеш дочи, пева чеш гласно целе ночи. Пизде, что нам бране да свирамо скупа, праздник су глава и погледа тупа, а тач фрикшен нима гласно каже, Рамбо не лаже, Рамбо не лаже, тач фрикшен нима че речи, нас не може нитко, нитко да спречи.
1: Хвала лепо, лако ноć.
2: Ајде,
1: идем. Је. Два, три,
3: четири. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

на диреальнок станет варри. Лёгкий челик. Салакочем раньше. Сами я попоново варри.

0: нашу пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродла, и готова никаким продам.
0: Мирненько!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

Я же зою, а волга дождя же. А вы слышите, что дождя же ФГХ, я. Лакаля мана не умер, сэшэ тэу, вэсэжа. А ты же дождя же ФГХ, я. Калая мана не умер, сэшэ тэу.